0: FM. Κατρα FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τρινάισε, Τζέσσε.
2: Паркет! Паркет ламинирован, естествен, винил, килими, аксесуари.
3: Ти полудяли?
2: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет! Винил, килими.
4: От Лия Дизайн.

0: Катлефем.
1: Партизона.
2: Привет, Мира.
1: Здрасти, Саше.
2: Да, к работу понедельнички това време право лято юнско и готинко, иска само за партизон и коктейлчетата, да.
1: Коя песен искаш да чуеш?
2: Сеца тази песничка на Питбул и Крис Браун International Love.
1: Е, супер, пускам ти я. Партизона.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твоят час у ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и

0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Πάτρα FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.